Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый класс. Речь, небо, это все мое, родное, это родина моя. Сердце.

0: Ребятки, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: Сегодня вторник.
1: 18 августа.
2: В Москве 5 утра.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: Сегодня.
1: Вторник.
2: 18
3: августа.
4: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

Ui – это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Ui. Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
3: 18.
4: 18. Августа.
2: Августа.
5: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: Сегодня вторник.
1: 18 августа.
2: В Москве 9 часов утра.

Thank you.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
2: 18.
4: 18
2: августа.
4: Августа.
5: В Москве 11 часов.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

Где мы? Один уровень пройдем, пока у меня геймпад заряжается. Ага.

0: Хорошо, хорошо. Про воду из-под крана. Ну зачем мне знать про воду из-под крана, про то, что пить воду из-под крана плохо, если у меня другого выбора все равно нету? Курлык, здравствуйте. Вас редко видно. Курлык. Принесла червей, Курлык.
1: Угу. Если нет других проблем, да, то, в принципе, воду можно хоть из-под крана пить.
0: А проблема... Ну, все, воду можно хоть из-под крана пить.
1: Дальше весной, когда у нас тает снег, и все, что накопилось в снеге за это время, оно выходит разом. И тогда очистные наши не справляются, они делают все правильно, они поднимают уровень хлорирования воды прям до максимума возможного. Ну и что мы пьем? Помимо там избыточного хлора, бог с ним, с избыточным хлором, при кипячении он, естественно, улетает. Это, конечно, хлорорганика. Да, то есть это хлорированные производные, когда бактерии, условно, мы убиваем хлором, она не исчезает в никуда, да, это там не плазма, не выжигание озоном, она хлорируется и получается хлорорганика та самая. Значит, там хлорфенолы.
0: Окей. Вот. Я просто тренирую мой организм, чтобы вот он управлялся.

Я просто... А, окей, это ты, Пол, окей. Не слышу.

Няу. Няу.

0: нас спросили, кто в эфире, стример.
1: Здравствуйте. В эфире саундтрек Quake. Так, ну я что залупил? Я залупился. Окей. Иногда приходится на картах Quake довольно долго искать, куда мне дальше идти, но ни разу не понадобилось пока смотреть прохождение. Так что терпимо.

Когда начинает не хватать патрон. Сейчас мы пройдем одну карту, пойдем с кота. Ну, понятное дело, что...

Вообще, до времена первого Quake в этой стране, не знаю, как в мире, многие играли в Quake на клаве, их еще называли трактористами. Первую Quake? Ясно. Значит, нормально, нормально. Это, кстати, уже не основная игра, а первая экспеншн. Первая экспеншн. Для Кваки вышло много, как бы, экспеншнов, дополнительных кампаний, последняя из которых вышла в этом году. Собственно, почему я и вспомнил о Кваке. Еще попробовать. Нет, это просто сложно, они найдут нас.

легкая сложность. Сложная сложность. Что-то босса легко убиваются. Ты не видел, как именно босса легко убиваются. Боссов фактически нет. Сложная сложность. Сложнее только на этом. Yeah.

Орехидство. Угу.

Не было в идеальном Quaker идеального у нее оружия. Мастер есть.

Empathy Shield? Я так и не понял, что делает. Хотя у нее есть догадка. Вот самые отвратительные враги в Quake. Вообще почти все, я жаловался на хитсканов, но вообще почти все стреляет на самом деле таки прожектайлами. Вот кроме вот этих. Кто не знает, но хитсканы — это когда враг стреляет и тебе моментально урон доходит. А прожектайлы — это когда действительно физический снаряд летит и ты можешь от него вернуться. Yes.

это, блядь? И как? Всё, попробуем ещё нет. 6 секретов пропущено. Пропущено 6 секретов. Найти секреты, вот тут похоже на кнопку. Это кнопка. А, блядь, эти патроны. Еще секреты пропущены. Есть?

Помогите Даше найти секрет. Тут такая штука, почему тут она меня не била?

Такой... Это пиратка, ну, наверное, да. Гоковская версия. Зачем мультиплеер? Это третий квейк известен мультиплеером. Ну, так. Вот. Вот, гвозди. Вот, вот. Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Вот. Ага. Как будто подой. Как? Я никак не так понимаю. И ракет нет. И ракет джамп? Я не очень понимаю, как делать. Ну как, и один раз я делал, чтобы добраться до секретки, а так слишком сильно давано. У меня ракет нет. Человек без ракет. Ну-ка, может, в той комнате... Нет, в той комнате, может, есть патроны, но... Я не могу чуть... Ага. Шемдер спавнится. Ну просто на выход дойду.

она выстрелом не жмется. Блять. Fuck you!

через турбину. Это молния не от Биноса, это молния какой-то вот типа этой установки. Ну вот пробу. Надо секретки искать, не знаю где они. В принципе, первый раз настолько. Настолько патроны кончились. Ага. Ага. Распрыжка, наверное, не верят. А как я вон туда должен попасть? Как будто под водой как-то. Какой-то проход должен быть. Здесь слишком тесно, какой-то проход под водой. Дай немного патрон. Коробочку одну.

Все, хватит.

0: Автосейва нету, да?
1: Фак!
0: Ну, на этом. Я как раз хотел закончить на время проходить Quake. Когда, я основную игру прошел, пол экспеншена прошел, продолжу как-нибудь через пару месяцев, да? Ага. Я хотел пытаться поиграть в Cultist Simulator. Не знаю, может сейчас, пока есть люди, кроме слизи игрока. Хотя ладно, потом. Ну, я так-то не на стриме собирался. Может, на стриме провести. Вообще, где-то есть такое, что только один слот на сейвы. Так, слизь, кстати. Там вроде что-то новое было. А что, весь альбом вышел? Окей. Не знаю, какую. У какой больше просмотров?
1: Спасибо, Трибали. Обзор.

Давай сейчас. У меня не подготовлено. Да, ты подаришь себе? Конечно, можно и скачать, просто старая, не помню, сколько оно в стиме. Нет, нет, ребята, не давай сейчас, а давай вот договариваться. Если я запишу в расписание, ты придешь, ты нихера ты не придешь. Воскресенье, вот, ну вот воскресенье-то у вас должно быть свободное время. Будет ли аутер... А, будет, но когда, не знаю. А ты будешь приходить? Нет, ты будешь. Ну, мне нужен какой-нибудь вот активный зритель, с которым Outer Wilds проходить. Ты будешь им? Непонятно. Ну, короче, Outer Wilds будет, но если буду жив, но не знаю когда. И продолжение или снова сначала нужно будет начинать. Это либо в локации Ега Круч. Кто вы такой? Вы действительно кто-то нечастый. Нет, не Лимба.

0: Так что насчет вот классического ичарского квеста в воскресенье? А, все, я вспомнил, я сюда пришел. Опять же, так пройти. Ай! Фак.
1: Ну что, тут же нет.
0: Все квесты от LucasArts уже прошел и...

Пойти туда. Какой-то большой мясистый хвост. Не туда. Ну, то есть сойдет. Так. Wait. Да я не оттуда пришел. А, стоп, это... Тут другая внешняя комната. Блять. Она не слишком тихая. В своей стороне погромче сделала. Wait, what?

Ну, ясно, короче. Нету вот однозначно желающих вот квест воскресенья, чтобы точно пришли, вот мы бы заиграли. Ладно, ясно, ладно. Классно. Так, нет. Какая-то секция. What's up, dog? Fuck me.

Эндокопия. Ты можешь открыть, я просто уже показывал. Я думал, вы додумаетесь по названию загуглить. Вот.

Так ведь сказал, что флешка. Но мы же в прошлый раз обсуждали, что это немного раньше флеша стиль. Так. Так. Да, я пришел старенька справа. Но тут вроде налево больше некуда идти. Вон пойду либо сюда, либо туда. Чё ещё из недавнего? Чё ещё из недавнего, что я бы застримил? Как симулятор турели какой-то, не помню, как это называлось. Ну, не турели, а как бы... как это... Не как называют дальнобойное орудие? Хоть слайп... Чего? Залипло, залип браузер, сорян. Обычно автоматически происходит. Тэп. 3%.

Так, очищаю в руках тоже. Да и на руде, например, например. А, слои на карте. Ну все. Кем? Артиллерия, артиллерия. Артиллерия, да. Артиллерия. Как игра называется, не помню. Ну-ка. Artillery Simulator Game. А, да, нашлось вот эти, Iron Nest. Heavy Turret Simulator. It's a brutal dieselpunk heavy artillery game where you dominate the battlefield through a colossal war machine. Вот это можно поиграть. Overwhelmingly positive. Чё, у меня видео тормозит?

Или для вас интересно? Русик есть. А как называют? Ну там она из сборника. Как она называлась? Из какого сборника для начала? Violent Horror Stories Anthology 2. И там можешь найти. Violent, на странно ты не запомнил название. Да, ага. И про это тоже знаю, жду, когда выйдет. Там она сокращается как-то, но как она сокращается, я тоже не запомнил. Так, тут я был. Окей. Вот это ведет к убежищу.

0: Wait.
1: Пойти в убежище поспать уж. Сейчас меня снесет.

0: Угу.
1: Еще один спуск, но ничего мне не дает. Я так могу направо перепрыгнуть. В этом есть смысл, нет? Али, вон направо перелететь.

Так, ну и куда я пойду дальше? Пойду на следующий день. Сюда, здесь все исследовано. Вот это. И все. Здрасте. Было время.

покушано. Ну так, а куда? Забыл. Обратно спуститься. Короче, я вроде как будто все исследовал.

А эту зону дизайнили разработчики основные, или это тоже было модом? Знаешь или нет? Так. Падать, падаю. Падаю.

А батюшки, ну... Вот это неплохая зона. Итак, вот как-то вот удивительно мало бездонных пропастей, они так все перекрыты мостиками. Так, блять. От пути.

Так. Так, я проверю. Заказчик, который должен был дать работу еще пару дней назад, но вот вроде уже точно должен был дать, но так и не дал. Вот, вот заказчик проснулся, он онлайн в телеге. Нет! Last 10 hours ago!

Опс. Ладно, не буду рисковать.

И я тут был. Или? Был? Был. Ну, воспользуюсь этими. Они меня... О, порталу. По-моему, они меня к тому порталу, к старому ведут. Блядь. Ну тут же и должен быть еще один, да? Вон, где я не был. Ей. Далеко. Ну, здрасте. Не падай.

0: Угу.
1: Прыгай.
0: У меня палец стика соскальзывает. Wait, тут тупик. Чё? А как? Сверху падать вроде неоткуда. Проходов я не вижу.

Excuse me. Спаси убежище. Придется идти, не найдя другого выхода, придется идти в убежище.

Еще полно таких комнат, где пара зеленых сквозных проходов. Где пара, как бы, комната разделена на две изолированные друг от друга части. Ладно, пусть покушает. Кошатину.

Так. Должно было заработать, если не заработало, то что-то с киком. Не на моей, видимо, стороне. Уперл, кстати. Да я могу добраться, вроде могу. Но у меня уже есть, да? Да, у меня уже есть. Заработал.

А. Ага. Я вижу, где на другую сторону переход, правда там в той комнате все равно ничего нет.

Вверх, влево. Непонятно. А, вот. А, нет, был я тут. Окей. Куда я подсказываю? По улице. Ага. Нет, у меня была такая догадка. У меня была такая, я сам догадался. Да, я сам. Не страшно.

Mit Flash. Тут видно было, что-то дальше есть, ясно. Угу. Угу. Угу.

Вот так, жатва не нужна. Я надеюсь, я успею туда, что я до портала добраться. That's new. Так, два пути.

Угу. Хорошо.

0: Я думал, какие-то более осмысленные неписи будут.
1: Угу.

это должен был сделать. А ты не понял, что это один и тот же эхо? Нет. Тот, что был в начале, в те три. Травелинг, это эпизод. Так, я, видимо, не должен был обратно идти. Ладно. Я не понял, куда там. Ладно, сейчас. Сейчас перед... Сейчас переночую тогда. Что же дает новый скилл? Мне же какой-то новый скилл дали. Что же он дает? Я не смог активировать пока. Так, еды нет.

Крыжовник. Пока не дали. Ладно. А ворпится просто из-за того, что я два портала прошел, да? Типа засчитали мне так, будто я прошел два портала за один цикл.

Пацаны, я на радио Героев 3 играли, они сейчас живее всех живых. Не знаю, это не ко мне. Я сосу в стратегиях. В детстве играл. Так,

Не понял. А что это? Ну это. Так. Так. Внизу можно? Нет.

Где про выход? Где? Где, блин? Окей. Я не заметил. Окей.

Погнался за добычей. Угу. Так, хиты поискать. Хиты не видно. Катится, глушать надо. А чё карта не соединилась, блядь? Ладно, наверное, сохранюсь.

этих сквидов вообще есть смысл хоть где-то использовать? Такие... Карма есть, и карма будет падать на смерть. Ясно.

А как я... What? What? What?

Напоминает этот filtration system. Ага, еще вон жратва та же. Кстати, в основной игре кружок и палочка — это шестая и седьмая карма, которая дает какое-нибудь эхо. Окей, не очень понял. Шестая, седьмая. А сколько их без визита к Pebbles? Сколько после их визита Pebbles? И... Да, их можно вместо визита к Pebbles поднять кармой, но они... Там другие вроде символы. Ладно, неважно. Так. Ну, 5, видимо, без видеток Pebbles. 6, 7. Окей. Не очень понял, но окей.

Так, отсюда я пришел. Да, и вернуться не могу.

Окей. Или... Или нет? А. Окей, вижу. Значит, можно... Можно... Вон там не обозначенный проход.

лезь. Я кидаю 7, потом по плюс 1 до 10. Ну да. Просто символ. Или этот символ был. Окей. Так спрошу. Если получить у Гальки, то вот символ эхо, вот тоже вот этот повторяющийся. По-моему, там были что-то вроде чисел, а не такое.

Галька дает другими символами, да. А, окей. Окей. Тогда понял. Куда? Давай, давай.

гуляй за время. Ладно, жестоко. Дождь страшно. Умирать под дождем страшно.

Ну, залезай. Ты чё не лезешь? Тут убежище было.

маленькая локация, говоришь. Ну, блять.

Тут что-то вот... Тут лево. Допустим, на другую сторону попытаюсь перебраться. Ну, переплыть я тут не смогу, мне не хватит, да? Все вообще меня просто не снесет течением.

Так, ну это one way, поэтому вернуться я уже все. Жилье.

Fuck you. Фух. И в среднюю, окей. Это имел в виду?

Еды нет совсем. Угу.

Откуда боевая музыка? Ой, да блядь! Ну отстань! Сука! Турбоящер ебучий. Потому что он еще жив, непонятно. Блин, еще жив. Или нет? Вряд ли. Я ж тут был. Вот тот путь, которым прошел ящер, он one way? Чё-то мне эта локация уже не нравится.

5 ящер. Так. Фактически one way. Тут я не могу обратно пройти.

Смогу, не попавшись, пиявка. Ай! Тебе дай. Оп, смог. Ну, лезь! Ты... Вау. Ты тот же, где я был, или другой? Тот же, где я был. Окей. Окей.

0: для вот тех порталов, которые не открыты, для них, видимо, нужен будет какой-то уровень кармы. А двух очков кармы для каких-то достаточно?
1: Так.
0: Нет. Не написал еще заказчик. Поизучай карту. Ну, я думал пойти вот туда же, в смысле, вот через подводные приключения. Только не спускаться в этот раз к початку.

Если там где-то рядом сейв есть, ты мне скажи, когда доберусь. Так, я забыл куда. Кажется, сюда. Так, с разбега.

направо попасть? Никак. Налево, то есть. Направо, которое налево. Влезь! Пойти не к початку.

было, с одной стороны было. Налево нижняя кинь. Ничего нет. Где куда дальше?

Как ты не изучил, тут вроде других выходов нету.

Не дадут пройти. Это срань. Бригируют, суки. Целиком проглатывается.

Так, сначала заряжусь, зарядился. Вниз налево показывает. Там я не был, получается. Окей. Окей. Так, тут есть смысл туда пытаться пройти. Куда прыгну? Я. Надо было копье кинуть.

Ты все назад, ясно. Ну, я знаю примерно, куда идти.

А если просвещаться через эхи, повышать карму через эхи, не ходя гальки, то свет, внутренний свет от кота тоже появится. Так. Да, сюда.

Внутренний свет от нейрона. То есть, внутренний свет появляется, когда ты съешь хоть один нейрон. Окей.

Так. Wait. Хорошо, куда мне? Я-то думал мне сюда. А это не то оказалось, что я думал. Теперь карта соединилась.

0: уж ходил вроде куда-то сюда, нет. Ну, падаем. А, нет, нет, нет, нет. Ну, туда, видимо. Ну-ка. Блять. Давай ты. Кажется, это уже был. Нет? Был. Ну вон влево по трубе пойду тогда. Нет!
1: Fuck you.
0: Ah.

Тут не было. Мне сейчас не надо пройти. А? Ну-ну-ну-ну.

Ну, свали. И обратно.

Так. Окей. Скоро дождь. Осталось найти немножко еды. А чё, опять уже эхо тут будет?

Мне вот вспомнилось Вебемка, который недавно видел в Треди Крис. В Треди Крис. Если оно еще... Где он?

нашел. Возможно, выскочит тултип, жди. Тут достаточно подождали. А, или когда начну?

Эй, опять турбоящеры. Это там не должно быть. Ну и что это такое? Интересная локация. А ниже можно? Ниже нельзя, все. Окей. Надеюсь, меня респаунут на портале. После прохода в портал. Ну, карму сохранили. Да. Теперь пойду в другую сторону. Ага. Окей. Ну, пока не пали, что такое, но если скоро... Не сделаю выводов правильных, то спалишь. Жареный слизняк. Рядом с печкой. Так, ну еще где-то в часик поиграем. Заказчик не написал. Да, спасибо за донат. Ты задонатил какое-то время назад. Когда сможешь задонатить? Пока не критично.

А вот непонятно, это обводка. Обводка, которая появилась, она именно в этой локации или... Или в связи с какими-то новыми способностями с высокой кармой? Или это часть локации? Давай, дальше. Так, а чё котику плохо? Жарко? Так, я ж не пройду налево. Ясно.

Ну а как? Я... Горизонтальная дальность низкая. Название локации высветилось. Вроде что-то там термал. Не уверен. Хит-такт. Возможно, не высветь, не высвечивалось. Так, налево не пойдем.

Это модовый регион. Вот это мод. Окей. Я б не сказал, потому что. Потому что довольно интересный.

Ну, ну как? Подсказывай, как лучше в полете управлять. Ну, не получается.

А нету палки уже. Ладно, окей. Блять, палка в стенку. А зачем эта херня там?

Палку бы теперь найти. Так. Нет, нету. Да.

друзья. Как на версах, блядь, не разняйте. Сейчас не было. Я с ним.

Где?

Исследовал. О, вот.

0: Не вышел обратно.
1: Так.
0: Наверное, это не будет дальше. Все. Не будет, кроме меня. Ну, давай налево.

Еще не потратить копье на ящера. Да. Да, уёбывай. Мы тебя за хвост дергать, что ли?

Так, палка. Палки нет. Где палка была? Палки нет. Палки.

пытается понырять. Тут же можно пойти направо, можно пойти налево, где-нибудь да пройду. Так, сволочь. Пытаюсь его за хвост тут схватить. Ну хули тебе соёбит-то? Угу. Палки нет, все вижу, что палки нет, значит направо. Так, а направо? А направо? А направо? Ну, ты эту всю часть вроде исследовал, только вон туда вниз. Как туда пройти вниз налево? И нужно ли для этого... Нужно ли для этого как-то обходить всю комнату? Понятно. Люк? Ну,

Ну, так, ты не будешь спускаться, не будешь. Вот, вот этот, который вон снизу, который на северо-запад от меня. Может, он куда надо ведет? Я сейчас свалился, отлично. Нет. Can I trace it? I can. Он как бы вверх, а где там? Где там? Там разве было?

one. Мысли. В смысле? Вот этот, который... Так, ладно. Но я никак не могу выбраться, кроме как вот сюда.

Лезь. Угу. Он вот по трубе внизу обозначен трейс, а тут почему-то уже не обозначен. Ну, видимо, обход. Видимо, через те комнаты по-любому нужно лезть. Слева ничего.

А, уже дождь. Замечательно, блядь. Ну ясно, падл, блядь, просто обойти. Есть здесь убежище очень близко. Есть, только как к нему пройти? Тебе пора или еще немного?

Я мог с этой стороны прийти. Я вижу вон там символ, указывающий на убежище. Так. Позади ничего не было. Ничего. Да ёп! Comedy Affairs. Да... Как? Он стукается лбом. Так, налево ничего нет, тут ничего нет. Возьми айтем слева. Unlock.

Тут два, да, везде по одному, не, везде по два. Ну, локо, где-то один.

Вот сейчас и пролетел успешно. Вот. Ну. Угу. Подальше прыгать. По. Дальше от краю становиться. В каком... Да, что я делаю, блядь? Я не знаю, в каком смысле. Захвейным прыжком. Все, все, все. Я понял, я понял. Вот. Просто не с краю. Ха-ха-ха. Это херня.

Если кинуть камень, то даже стукнувшись лобешником, можно долететь, вроде бы. Аж. С балки я не допрыгну, по-моему. Допрыгну так. Неужели?

Cool Sprites. Вот эти трубы как-то сильно выделяются. А еды нет. Заглянуть в другое. Кол. Оставлю. А зачем я съел? Хуй знает. Потрогай хобот. Ну, поздно. Можно было трогать. Небэкграундный. Окей.

0: Но мне еды это не хватит.
1: Фух. Дождь уже скоро будет. Да нет, не скоро.

Здрасте. Ну, меня сохранит же после встречи. То есть в этом подрегионе просто ведет к... Ага, мы тут поговорили. Батальон любого количества рвающих собора. Возвращаться туда не нужно, кроме как за перлом. Stormy Coast. Окей. Похоже на ту лока. На ту лока.

Это маленький регион, но коварный. Окей. Ладно, да, давай еще 10 минут.

Что-то непонятно. Эхо стало появляться. На месте порталов. Просто после того, как ты пройдешь некоторое количество порталов, на месте следующих порталов, вместе с порталом начинает появляться эхо. Так, не так.

в заранее определенных местах. Окей. Так, я... О. Я немного... Что это дает? Заранее, ну окей. Как-то странно тогда, что он сразу начал. Начал его много. Простите, что это? Что я сделал? Рандомно телепортуется, что ли? Сожри меня, я согласен. Новая способность рандомно телепортироваться. Ну, я не успел дочитать. Сейчас снова покажут, нет? И все. Я прочитал, на какие кнопки, а что это делает? Хорошо, что в тултипсе было написано.

Найди цветочек. А... Я думал, что типа все равно цветочек либо вот это фиолетовое. Ну ладно. Хорошо, что в тултипсе было написано?

Опс. А как? Как молнии сбежать? Используя цветок кармы. Ну так, по-моему, не обязательно цветок кармы. Ну вот же, я же сейчас. Или нет? What? Ну ясно. Или что это? Почему? Короче, я могу, но что? Ну а что? Я могу и без цветочка врапнуться, но куда-то. Ты влипр. Ну меня же не сохранили, да? А, в рандомное место, в котором я уже был? Или в рандомное место? Совсем рандомное место.

Окей. Ну, получается, я же эффект увидел. Да в первый раз успешно. Успешно врапнулся.

Он зависит от его текущего уровня кармы. Уровня кармы? Уровня кармы, в смысле, вот, текущего или максимального?

Ладно, на этом на сегодня все. Дошли до чего-то крупного дома. Карма таки Вочера тоже задействована, оказывается.

0: этикете написано, что это Hyrex, но это не Hyrex, не Hyrex, а Hyrex крупнее.
1: Как же хочется попить чаю с руки араба.

Вот у москвичей, вот там мертва еще кто-то писали. Вот у москвичей-то вот там-то крысу помой, да хера. А у меня даже негде на крыс посмотреть.

Flyers это... Это команда какая-то, вот, спортивная, футбольная, хоккейная, их паскуат. Странно. А, так, тут Velvet Rope. Velvet Rope вместо, наверное, Private Jet'а. Да. Movie Premiere. Спотайте санкт-петер, смазка, пальчик, баскетбол, трафик. Оранжевая с белой полосой. Что еще? Петролиум Джерри.

вазелин. Ну, непонятно, вот русское, ну, что-то типа вазелина, типа именно США. Ну, что-то типа вазелина. Но это не оранжевая с белой полосой. Орангутанг оранжевый. Не с белой полосой, но, возможно, именно что. Оранжевый. Что такое клубок кофе?

Какой-то способ приготовления кофе. Непонятно. Не хочу читать. Угу. Да, какой-то кустарный способ приготовления кофе. Баскетбол, наверное, оранжевый. Именно футбол. Чё ж другое-то? Ну, сэндпейпер оранжевое, ну... Батата, оранжевая картошка. Кофе.

Оранжевый он. Видимо, не очень понимаю, видимо, не совсем правильно понимаю группу.

Шали будет поиграть. Может, такую подберу?

Баскетбольный мяч. Он с полосами, но с черными. Орангутанг без полос. Sweet potato, ну как бы не. Джерри Джет Джастис, ну. Ну какая-то тупая группа, но похоже. То, что сокращается как PPG. Ясно. Окей. Так, Traffic Con, Orangutang, Flyers Mask, Basketball. Coffee Sand Sweet. ПЖ. Хотя я знаю, что ППЖ, которая вот в повседневной речи сокращается, как называют ППЖ, это пинобаттер желе. Как пинобаттер желе. Я хотя, или это ППНЖ. По-моему, пипиня бетер и джерри называют пидже. Пижаму называют пидже. Так. Traffic Con и Flyers Mascot явно в одной группе, но... Или это наёбка? Только две попытки. Филмуар. Что-то старомодное, не знаю. Кофе. Ну, а

Fuck you! А вот эта херня типа не оранж, да? Не оранж. Плохо сделали тупо. Ну оранжевая же. Оранжевая это твой маскот. Это Гритти. Ну Гритти это ну типа такие шероховатые зернистые. Сэнди Оргрейни. Да. Ну, оранжевая, блядь. Оранжевый. Ох, сделали тупо. Пошли еще Wordle. Не платите мне подписку на New York Times, чтобы мы еще кроссворды решали. Угу. Пойду сразу, пока не забыл, поставлю заряжать геймпад. Придумайте что-нибудь R в середине. Не знаю.

0: И нету, какие классные еще остались, никакие. Если оно заканчивается на рит. Рит. Что заканчивается на рит? На английском. На русском гастрит. Пират, но нету. Можно проверить. А, ну, и на конце. А. Как Fool's Gold? Что-то вроде... Пайр. Как произносится на английском? Pyrite?
1: Pyrite.
0: Pyrite. Что-то на питона. В экосистеме питона такое есть. Но по-другому пишущиеся. А, не важно. Так, ну по перед это не может быть, потому что. Why? Так, 6 букв. Ага, тоже на конце.

что-то вот так вот начинающееся. Three. А? Ну, да, заканчиваю. А, не видно. То бишь... Сирип.

Стрип.

0: Сегодня вторник.
1: 18
2: августа.
3: Августа.
4: Передаем сигналы точного времени! Начало шестого сигнала с

0: Сегодня вторник.
1: 18 августа.
2: Августа.
3: Делай раз, делай два, делай три, начисы.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
2: плюс 34.
0: В Арше плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня вторник.
1: 18.
2: 18 августа.
3: Августа.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: уймите вашу мать! Вашу мать. Людка! Людка! Деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: А сейчас выдели себе несколько минут, постарайся немного расслабиться, закрой глаза, устройся поудобнее, постарайся ни о чем не думать и послушай это послание.
1: Мне очень жаль, что ты чувствуешь тревогу и печаль. У тебя все обязательно будет хорошо.

Хороший вопрос. Я делаю каждый день по 10 000 шагов.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник. Вторник.
2: 18.
1: 18.
3: Августа.
1: Августа.

Москве 9 вечера. Пришло время смотреть программу «Время».

0: эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах Сопромат и Дилдаки, а в Игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в Диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Об абсолютных навсегда. Цепями рук Эдгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда. Что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, жинки, мой друг. Хандряй, кликай на дохлые линки.

является продуктом собственной бессознательной деятельности зрителя, выражается следующим образом. Чем больше он созерцает, тем меньше он живет. Чем с большей готовностью он узнает свои собственные потребности в тех образах, которые...

Никчемный тупица, паршивый ублюдок, сукин сын, дегенерат, болтун, чертов всезнайка, кретин, убирайся, катись!

Циолковский всю жизнь посвятил идее межпланетных путешествий. Он разработал и научно обосновал принципы активного движения.

0: Сегодня среда.
1: 19
2: августа.
3: Августа.
4: В Москве час ночи.

0: Дай щепотку сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Алёт FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: бандовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: сегодня?
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
3: 19.
2: 19
1: августа.
4: Августа.
5: В Москве 2 часа ночи.

0: Представь, если бы у тебя не было срки! Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор! Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно!
1: Радио Анон ФМ.
0: Приступим! Приступим!